0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Тамара, кукла жива.

0: домашния и нежни стоматиня.
1: Превамид. Патувайте без грижи.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.